0: Jam FM Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышу, сапог и тишусь. Я усею тут своих вибраций.

That's the easy one. That's the easy one. Кога светлата е знаеш пи ключата, буду там где ты. Буду там. Якщо нам дано разум вижити, буду там где ты. Буду там где ты.